0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наша музыка.

Этот день начался с тобой, за окном проливной, а мы под проектом думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-120-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.
5: Не сможем любить.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах,

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлен на

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Более 20 тысяч пассажиров в пик сезона, и это не предел. Теплоходу Гродно почти 45. Почетный возраст для тех, кто стал свидетелем Московской Олимпиады 80-х лично. И легендарное судно тому не исключение. Спущенный на воду в сентябре 1980 года, теплоход стал негласным участником Олимпиады. После игр Московское речное пароходство принял решение передать ряд судов другим предприятиям. Так, в конце 20 века Брестский теплоход начал свой долгий путь. Из Москвы-реки он прошел по Оке Волгу, затем по Дону достиг Азовского, а следом и Черного моря. Далее по Днепру и Припяти, преодолев шлюзы Днепробугского канала, теплоход прибыл к месту своего постоянного базирования, пройдя более 6500 километров. С тех пор теплоход «Гродно» начал свою работу как экскурсионно-прогулочное судно на Муховце. Первым капитаном, принимавшим активное участие в этом переходе, стал Михаил Петрович Занько. Прогулки на «Гродно» — это возможность приятно провести время в уютной обстановке, наслаждаясь общением и красотой реки. Личные маршруты пользуются особой популярностью у детей, которые с удовольствием проводят на борту целый день. Теплый сезон прогулки доступны в выходные, праздничные дни, а также по будням — среда, четверг, пятница. Теплоход вмещает порядка 150 пассажиров и развивает скорость до 25 км в час, совершая прогулки по 10-километровому маршруту. Стоимость билета соответствующая. Приятным дополнением к прогулке служит музыкальное сопровождение. Скрипки и альт – заслуга Брестского мусколледжа. Пусть и бесплатный, но не такой же бесценный вклад в туристическую привлекательность тысячелетнего Бреста.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Днем Независимости и 250-летием образования США. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения – все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев, говорится в поздравлении. Глава белорусского государства пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания. С днем кооперации всех причастных поздравило руководство Брестской области. Потребительская кооперация Брестской области выполняет важнейшую социальную миссию. Вы обеспечиваете жителей городов и самых отдаленных сельских населенных пунктов качественными товарами и необходимыми услугами. Ваша работа напрямую влияет на качество жизни людей, укрепление продовольственной безопасности региона и развитие инфраструктуры. Сегодня кооператоры Брещины успешно сочетают богатые исторические традиции с современными технологиями. Ваш многолетний опыт, ответственность и преданность делу заложили прочную основу для нынешних успехов и служат достойным примером для молодых специалистов, говорится в поздравлении.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском областном родильном доме прошла ежегодная патриотическая акция «Подарунок для немаулятии», приуроченная ко Дню независимости Республики Беларусь. Организаторы акции – сотрудники Брестской городской организации БРСМ навестили 13 мам, чьи малыши появились на свет в эти праздничные дни. Всем новорожденным подарили комплекты боди с национальным белорусским орнаментом. Футболисты Брестского «Динамо» поднялись на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает Белта. В гостевом поединке 14-го тура брещане победили аутсайдера турнира «Новополоцкий Нафтан» со счетом 4-2. И последнее. Сегодня и завтра картинговый стадион в Бресте станет эпицентром адреналина. Здесь развернется открытый чемпионат Республики Беларусь по скоростному маневрированию на автомобилях «Тайм Этек». Чтобы все желающие смогли комфортно добраться до места соревнований и обратно, городской автобусный маршрут номер 30, газоаппарат «Картодром» в субботу и воскресенье будет работать по графику рабочего дня. Рейсов будет больше. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Been a fine one, what's good enough?

0: за фейками.
1: За 5 месяцев текущего года белорусские банки предотвратили списание 72 миллионов рублей. Это те самые деньги, на которые рассчитывали мошенники, когда звонили вам и представлялись сотрудниками почты, ВДК-канала, милиции.

0: и Следственного комитета. Еще 3,5 миллиона удалось сохранить благодаря механизму приостановки подозрительных операций на 2 суток. Да, банки заботятся о том, чтобы вклады не достались аферистам, но не забывайте, что прежде всего это ваша личная ответственность. С вами Елена Дамиева, «Охота за фейками» для тех, кто не намерен уступать мошенникам. Атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми стала циничным поводом для очередных манипуляций и вбросов. В телеграм-чатах появилось фейковое письмо от имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь, которое якобы информирует о введении режима повышенной готовности, сворачивании всех программ и немедленном возвращении детей из оздоровительных лагерей. Рассылка сопровождается почти невинным вопросом. Дескать, девочки, подскажите, добралась ли до детских садов эта бумага? А к приветику прилагается вирусный файл с вредоносным программным обеспечением. Не знаю, как обстоят дела со зрением у девочек, но взрослые и наблюдательные люди без особого труда тут же распознали фальшивку. В данном случае искусственный интеллект явно схалтурил из-за количества ошибок, перевернутых символов и нелепых формулировок. Сложно увидеть связанный текст в этом фейковом письме. Ну а реальное положение дел следующее. Комментируя трагедию в Брянской области, президент Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. О сворачивании оздоровительных программ речь не шла. И официальные структуры, включая Минздрав и Республиканский центр по оздоровлению, подобных распоряжений не издавали. Знаменитая фраза «Не учите меня жить, лучше помогите материально» для некоторых стала не просто цитатой из фильма, а фундаментальным принципом. И чаще всего именно такие любители дармовых денег попадаются на сладкие обещания мошенников. Дивиденды от 8 тысяч белорусских рублей. Как вам такое предложение? Цифра устраивает? Не волнуйтесь, это только начало. Вот пройдете официальный опрос, оставите персональные данные и начнете зарабатывать по-крупному. Ну что, готовы разбогатеть? Стоп, стоп, стоп. А проверить эксклюзивный проект? Всего несколько минут и один запрос, и вы убедитесь, что подобная фейковая реклама появляется в интернете с завидным постоянством. Только в этом месяце это уже как минимум третья государственная платформа, сулящая достаток и финансовое благополучие. Знаете, почему схема до сих пор работает? Правильно, потому что желающих мгновенно разбогатеть меньше не становится. Хотя, я надеюсь, вы не из их числа. Представьте себя молодым сотрудником влиятельной корпорации, которого вдруг, о чудо, пригласили поучаствовать в совете директоров. Представили? Что ж, тогда вы поймете, что чувствовал новоиспеченный геймер, когда в самом разгаре виртуального сражения получил запрос сыграть в составе профессиональной команды и сообща уничтожить вражеский лагерь. Откровенно говоря, игровой уровень нашего героя не дотягивал до таких привилегий, но геймера это ничуть не смутило. Он с гордостью перешел по ссылке и оказался на фишинговой странице, которая полностью копировала официальный портал. Ввел все необходимые данные и фактически отдал доступ к своему аккаунту. В результате аферистам достался цифровой инвентарь на приличную и, самое главное, реальную сумму – 550 рублей. А беспечного игрока просто-напросто удалили из группы. Бросив виртуальный меч, он помчался писать заявление в милицию. Но, кажется, этот бой он все-таки проиграл. С вами была Елена Дамиева. Не теряйте связь с действительностью. Будьте внимательны и осторожны.
1: Охота за фейками. Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с автоматическим подъемом мопов на ковре со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте торжественно открыли мурал, посвященный герою Советского Союза Андрею Кижеватову. Управление культуры Брестского облисполкома совместно с Министерством культуры Пензенской области России выработали предложение по созданию тематических муралов в Бресте и Пензе. Инициатива направлена на развитие побратимских отношений между областями. Мурал в Бресте можно увидеть на улице Героев обороны Брестской крепости 76. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский подчеркнул, что открытие мурала в День независимости имеет особый символизм. Для Бреста сохранение памяти всегда было одной из главных задач. Андрей Митрофанович Кижеватов – пример человека, который ценой своей жизни доказал, что лучше мира может быть только мир. Наши друзья из Пензенской области сделали городу значимый подарок, и аналогичный подарок от нас появится в Пензе, сказал Сергей Лободинский. День независимости вчера в Бресте вместе с горожанами отмечали многочисленные туристы. Они рассказали, что больше всего ценят в Беларуси. Брещанка Кристина Аполичук отметила, что ценит в Беларуси доброжелательность людей и уверенность в будущем. По ее словам, в День независимости она традиционно приходит в Брестскую крепость, где особенно ощущается преемственность поколений. Житель Бреста Дмитрий Мендельчук рассказал, что его отношение к Беларуси связано прежде всего с чувством родного дома. Ольга Книга и Жлобина отметила, что приезжие часто обращают внимание на особенности характера белорусов. «Я люблю страну за спокойствие, чистоту, порядок и множество красивых мест, которые можно посетить», — сказала она. Александр Берозов из Москвы отметил, что давно знаком с Беларусью и всегда приезжает сюда с теплом. «Народ здесь добрый и отзывчивый», — подчеркнул мужчина.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. За первые полугодия этого года в отделе ЗАГСа Брестского горисполкома зарегистрировано 824 брака. Из них 56 с гражданами таких государств, как Российская Федерация, Украина, Казахстан, Польша, Туркменистан, Турецкая Республика, Италия, Германия, Индонезия, Израиль, Грузия, Армения и Азербайджан. Средний возраст брачующихся составил у мужчин 32 года, у женщин 30 лет. Максимальный возраст мужчин при вступлении в брак 86, женщин 69 лет. И последнее. Сегодня в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь в Бресте состоится фестиваль «Твое зеленое лето». Праздник организован при содействии Брестского областного и городского исполнительных комитетов и платежной системы «Белкарт». Мероприятие начнется на площадке Грибного канала в 15 часов. Брещан ждет обновленная программа, которая включает множество новых активностей и технологичных интерактивных зон от организаторов и партнеров. Главным событием дня станет масштабный семейный квест для гостей всех возрастов. Вечером концертная программа с участием кавер-проекта «Розовые розы» группы «Коза Ностра», Влада Кобякова и Олега Майами. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Первый белорусский электрический прогулочный катамаран протестировали на водах Муховца в Бресте, передает Белта. Перед спуском на воду специалисты выполнили обязательный ритуал, разбили бутылку шампанского о борт судна. Катамаран на испытание предоставил «Масман». Это первое судно в Беларуси, построенное на электрическом ходу. Максимальная скорость судна до 20 км в час, весит оно около 4 тонн. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик стал одним из первых пассажиров. Как сообщалось, Брестская область планирует приобрести несколько речных судов разной вместимости для туристических прогулок. Беларусь сегодня отмечает День кооперации. Брестский облпотребсоюз приобретет в этом году 14 автомагазинов для обслуживания жителей сельской местности. Об этом накануне сообщила заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Лариса Козлова. По ее словам, в потребительской кооперации Брестской области работают 8500 человек. Большинство в объектах торговли и общепита. В основном магазины на колесах обслуживают малые населенные пункты с численностью не более 200 человек. В прошлом году облпотребсоюз инвестировал во все отрасли 21 миллион рублей. Автоматизированы все объекты. Введен в эксплуатацию цех по производству мясных консервов в Пружанах.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Беларуси за сутки потушили один лесной пожар на площади в гектар. Он произошел на землях Столинского лесхоза возле поселка Лесной. Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц техники и 15 работников лесхоза. В Барановичах подросток получил тяжелейшие ожоги на железной дороге. Об этом Белта сообщили в ОВД Брестского облисполкома. В Барановичские ГУВД поступило сообщение из городской больницы о госпитализации в реанимационное отделение 16-летнего парня с диагнозом термический ожог вольтовой дугой 65% поверхности тела, множественные повреждения. Установлено, что ночью подросток находился в запретной зоне на территории железнодорожных путей, где проходит контактная сеть под рабочим напряжением 27 тысяч вольт. От соприкосновения с сетью его отбросило в сторону. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Складной смартфон от Vertu, лунная миссия Безоса и незамысловатый кулон для цифрового детокса. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Производитель непомерно дорогущих телефонов снова в деле. На этот раз компания Vertu отличилась выпуском серии Alpha Fold. Раскладушка получила внутренний 8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Под крышку влез аккумулятор на 6,5 мАч и представленный пару лет назад 8-й Snapdragon. Без ИИшки тоже не обошлось. Собственный ассистент Hermes возьмет на себя подсчет ваших финансов и мониторинг вашего, если он, конечно, существует, бизнеса. Основная камера и ультраширик получили матрицы по 50 мегапикселей, а телевику достались скромные 5 мегапикселей. Работает это чудо к тому же на устаревшем на 2 поколения Android 15. Прайс на складную Vertu начинается в районе 6 500 долларов, а за самую жирную версию с золотом и бриллиантами просят всего лишь каких-то 42 000 долларов.
0: Точка сборки.
1: Взрыв ракеты-миллиардера Джеффа Безоса, который случился в конце мая этого года, полностью уничтожил стартовую площадку на мысе Канаверал. Резервной площадки для запуска аппарата у компании, конечно же, не оказалось, и неясно, как быстро Blue Origin сможет вернуться в игру. Стройка может занять до нескольких лет. Так или иначе, в будущем году агентство НАСА рассчитывало в тестовом режиме отработать на низкой околоземной орбите стыковку с посадочными модулями SpaceX и Blue Origin, а затем выбрать из них наиболее подходящий для реальной посадки на секундочку в 2028 году. Теперь эта миссия может полностью уйти Илону Маску, который вовсю тестирует новенький Starship 3-го поколения. Для его запуска у него уже готова отдельная площадка в Техасе. Если Маск не успеет закончить Starship, а Blue Origin не вернется в строй, высадку астронавтов на Луне придется отложить на неопределенный срок.
0: Точка сборки.
1: Время для цифрового детокса пришло. Французская компания Norma выпустила NFC-оберег для борьбы с зависимостью от смартфонов. При контакте с вашим устройством она блокирует заданные приложения, например, игры и соцсети, чтобы пользователь мог отдохнуть от смартфона. Полюбоваться сэкономленным временем и отредактировать список приложений можно через приложение Normy. В нем же можно провести экстренную разблокировку смартфона в случае, если пользователь потерял NFC-диск. За сам кулончик просят в районе 65 долларов. И еще у нас тут европейский стартап для осознанных людей, поэтому металлическая подставка на стол в комплект не входит. За нее придется выложить еще 23 доллара сверху. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Брестская область в страны Юго-Восточной Азии в январе-апреле 2026 года нарастила экспорт на 14% по сравнению с таким же периодом 2025. Об этом сообщил Белта председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Юго-Восточная Азия является одним из перспективных направлений диверсификации экспортных поставок производителей Брестской области. Ключевыми внешнеторговыми партнерами являются Филиппины, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Обратил внимание Петр Пархомчик. Предприятия Брестской области отгружают на экспорт продукцию из сухого молока и молочную сыворотку, рыбные консервы и пресервы, мясокостную муку. В свою очередь, страны Юго-Восточной Азии поставляют рыбу, кофе, семена овощей, шины, аккумуляторы и другие товары. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский рассказал в День независимости о том, как развивается Брест и что делается для того, чтобы город процветал.
2: Объем промышленного производства за последние годы он кратно увеличился. Ежегодно мы больше миллиарда рублей прорастаем в объеме промышленного производства. За прошлый год объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей. В этом году, я думаю, мы эту планку превысим. Надо сказать, что строится жилье, школы, сады, все, что сегодня необходимо для развития города. Надо отметить, что здесь и система здравоохранения, образования дает свои результаты в плане повышения качества оказания услуг.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В День независимости в Брестской области родился 21 ребенок, 13 мальчиков и 8 девочек, из них одна двойня. Первые роды приняли в Брестском областном роддоме уже в 0,36. Родилась девочка весом 3,270 и ростом 52 сантиметра. В Пинске родилось 2 мальчика, в Барановичах 2 мальчика и 3 девочки, в Столине 3 детей, 2 мальчика и 1 девочка. И последнее. 6 июля в парке имени Суворова в Кубрине по традиции отметят праздник Купалья. Для горожан и гостей районного центра подготовлена программа на нескольких площадках. Основные мероприятия пройдут возле бюста полководца Суворова и возле озера. Состоится детская игровая программа «Купальские затеи». В программе также мастер-класс по изготовлению традиционных кукол-мотанок. Плетение венков из разных трав заинтересует девушек, а площадка «Призовой столб» соберет мужчин. Все вместе отправятся искать папороть кветку. В конце праздника организует купальский костер. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс! Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль! Больше покупок, больше шансов! Белтелекомшоп! Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь сегодня отмечает День кооперации. Брестская межрайонная торговая база – оптово-розничное предприятие, которое на протяжении 82 лет снабжает всем необходимым жителей области. Через логистику проходит сотни тысяч наименований от продуктов питания до бытовой химии, чтобы оказаться на полках районных магазинов или в торговых точках Бреста, Жабинки, Каменца и Несвежа. Численность сотрудников составляет 751 человек. База занимается розничной и оптовой торговлей, общепитом, заготовками, промышленной и внешнеэкономической деятельностью. Торговая сеть насчитывает 84 магазина, из которых 57 в сельской местности. Работает 8 автолавок и недавно запустили 9-й маршрут. На протяжении нескольких последних лет предприятие отмечает в числе лучших как в республике, так и в области. Брестский областной концертный оркестр духовой эстрадной музыки отметил 30-летний юбилей. Совершенно новый этап в истории коллектива начался в апреле 2024 года, когда решением Брестского облисполкома при Брестском областном общественно-культурном центре был создан филиал Брестский областной концертный оркестр духовой эстрадной музыки. С обретением нового статуса оркестр расширил творческие возможности, обновились сценические костюмы и музыкальные инструменты, ряды артистов по пополнили новые таланты. За эти два года сюда пришли 28 профессионалов, 9 из которых – молодые специалисты. В зависимости от уровня и специфики мероприятия, коллектив трансформируется под любые требования. Опыт основателя оркестра Валерия Коваля и новаторство молодого дирижера Алексея Бабыны в своем тандеме позволяют оркестру сохранять академическую строгость в классике и джазе и звучать по-настоящему мощно и современно в эстрадно-роковых проектах.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Завтра на сцене Брестского академического театра драмы гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. В 19 часов покажут спектакль по мотивам драматической баллады Алексея Дударева «Не покидай меня. Танец огня». В основу пьесы легли факты подготовки белорусской наступательной операции в 1944 году. Фронтовик-разведчик капитан Михасев получает под свое командование специальную разведывательную группу из 4 бойцов, которых ему нужно подготовить к выполнению важного задания. Но вместо матерых разведчиков перед ним 4 девушки, вчерашние школьницы, которые по заданию штаба должны быть заброшены в тыл врага. У каждой героини своя история, своя мечта и свои счеты с войной. И одно общее желание – победить. И последнее. В Брестском парке культуры и отдыха открылся аквамир. Там собраны удивительные обитатели глубин, от стаи ярких рыбок до забавных крабов. Посетители смогут понаблюдать и узнать много нового о мире аквариумистики. Для самых маленьких посетителей сотрудники парка подготовили игровую викторину. За активное участие каждый ребенок получит в подарок мыльные пузыри. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 90 97-17 и 26-97-18.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Есть мнение, что после очередной реконструкции набережной Франциско Скорины сердце города переместилось сюда, отдав пешеходной Советской часть своей былой славы. 2,5 километра – вот какова теперь длина этой обновленной прогулочной зоны. Не меньше часа нужно для того, чтобы осмотреть все как следует. И каждый шаг подтверждает, что набережная – это живой организм, постоянно растущий, развивающийся, постепенно обретающий свои новые черты. Путешествие начинается у кафе «Залив», жемчужной лодочной станции «Старая пристань». Кафе, словно корабль, пристало к берегу. На нижней палубе можно расположиться на открытом воздухе, наслаждаясь легким бризом, или же укрыться за стеклом и любоваться оживленным причалом и мостом, ведущим к международному погранпереходу. Поговаривают, что в свое время брестский муховец пестрел плавсредствами на любой вкус – байдарки, каноэ, катера. Тогда же по реке бесконечным потоком ходили грузовые баржи. Возрождение той набережной и создание лодочной станции – важный шаг к возвращению этой бурной речной жизни. Вдоль всего пути оборудованы спуски к воде, став в шутку конкурирующими между подростками и рыбаками за лучшие места. Открытой площадкой сюда выходит кафе «Параграф». Напротив – монументальная текстовая инсталляция «Мова», которую облюбовали подростки. Возле солнечных часов всегда собирается множество людей. Их циферблат украшают фигуры из черного металла, стилизованные копии достопримечательностей Бреста. Итого 16 фигурок, каждая со своей историей. После реконструкции на определенном участке набережная слилась с городским садом. Дорожка, вымощенная старыми гранитными бордюрами, извлеченными из недр брестских улиц, выглядела как самостоятельное произведение искусства. Последний отрезок пути, ведущий к мемориалу «Брестская крепость-герой», пролегает по узкой дороге, зажатой между хозяйственными постройками речного порта и глухим забором Брестской ТЭЦ. Вид на реку здесь частично закрыт, и этот участок может показаться несколько непривлекательным. Однако ловишь себя на мысли, что эти 570 метров дались строителям непросто. Так, учитывая всю легкость, теплоту и характер этого места, вы обнаружите себя погруженными в совершенно иную, неожиданную реальность, раскрывающую набережную совершенно иной, волнующей стороны.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Складной смартфон от Virtu, лунная миссия Безоса и незамысловатый кулон для цифрового детокса. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Производитель непомерно дорогущих телефонов снова в деле. На этот раз компания Virtu отличилась выпуском серии Alpha Fold. Раскладушка получила внутренний 8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Под крышку влез аккумулятор на 6,5 мАч и представленный пару лет назад 8-й Snapdragon. Без ИИшки тоже не обошлось. Собственный ассистент Gear

0: площадку на мысе Канаверал. Резервной площадки для запуска аппарата у компании, конечно же, не оказалось, и неясно, как быстро Blue Origin сможет вернуться в игру. Стройка может занять до нескольких лет. Так или иначе, в будущем году агентство НАСА рассчитывало в тестовом режиме отработать на низкой околоземной орбите стыковку с посадочными модулями SpaceX и Blue Origin, а затем выбрать из них наиболее подходящий для реальной посадки на секундочку в 2028 году. Теперь эта миссия может полностью уйти Илону Маску, который вовсю тестирует новенький Starship третьего поколения. Для его запуска у него уже готова отдельная площадка в Техасе. Если Маск не успеет закончить Starship, а Blue Origin не вернется в строй, высадку астронавтов на Луне придется отложить на неопределенный срок.
1: Точка сборки.
0: Время для цифрового детокса пришло. Французская компания Norma выпустила NFC-оберег для борьбы с зависимостью от смартфонов. При контакте с вашим устройством она блокирует заданные приложения, например, игры и соцсети, чтобы пользователь мог отдохнуть от смартфона. Полюбоваться сэкономленным временем и отредактировать список приложений можно через приложение Normy. В нем же можно провести экстренную разблокировку смартфона в случае, если пользователь потерял NFC-диск. За сам кулончик просят в районе $65. Еще у нас тут европейский стартап для осознанных людей, поэтому металлическая подставка на стол в комплект не входит. За нее придется выложить еще $23 сверху. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: We were young but not naive, wore our hearts upon our sleeves. I wanna take it back to the start.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
5: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски, не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13. 13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line.

Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути, гуся. С Макс Лайном ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21, в Пинске ночью 11-13. 13, днем 20-22, в Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии на связи с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем

0: 19 до 24. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 11-13, днем 20-22. В Бресте ночью от 11 до 13, днем от 21 до 23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в

секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.